Ал будет слогсместил и Paperboy. Он бульгместил и SimCity. Ал Луис Молинари по P8 Pop.